хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах. Придут ренеросы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

словно на костер. Чарует очи кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

дорогие края. Провожаю и плюя. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

надо мной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгорю.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Пусть и планет светит ярко, у них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко, особо грудь.

Тебя повсюду годы долгие, сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Рад вас приветствовать на самой лучшей, на самой замечательной радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский, и мы начинаем наш эфир.
1: Слушай!
2: Слушай радио!
3: Радио «Лидер».
2: Радио!
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
6: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
7: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза! Врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем.

Наслышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим!

Добрый день, дорогие радиослушатели! Вы настроились на правильную радиостанцию, на самую лучшую, на самую замечательную, на самую веселую и на самую крутую радиостанцию «Лидер». С вами за пультом я, диджей Светогорский. До 16:00 буду радовать вас замечательными песнями, классными хитами. И сегодня подарю вам очень классный и позитивный эфирчик. А открыть я его хочу в песне в исполнении диджея Сумасброд. Я Суно Ай.

0: Вот приеду снова отдыхать.
1: Следующая песня в исполнении группы «Хромой 8» «Закружила листва».
2: А помнишь, этим летом мы собирались в гости ехать, гостинцы собирали.

А сейчас прозвучит песня, дорогие радиослушатели RR Studio «Счастливые люди». С вами радио Ритин, за пультом диджей Светогорский.

И если есть любовь на небесах, я встречу там тебя, как встретил здесь, на этой земле, чтоб снова быть с тобой.

не возвратят. Наверное, так и должно быть. Дети вырастают, родители стареют, друзья все реже собираются вместе, а потом приходит осень, и ты вдруг понимаешь, как быстро все это стало.

0: знавший непогоды.
1: Следующая песня в исполнении группы «Зов судьбы», «Золотая осень».

С прохладой, дождями. И лето за ночь прогнал со двора. Туман над домами поплыл облаками, а дождь еле слышно шептал до утра. И холод меня разбудил так нежданно. Я встал и открытые окна закрыл. И запах осенний до боли желанный, забытое чувство во мне пробудил.

откроет. Любовь — это значит уметь сохранять. А дождь все сильнее стучался по крыше, как будто просил никуда не спешить. И осень шептала: «Останьтесь поближе».

тайну открою. Любовь — это значит уметь сохранять. А счастье порой начинается просто со взгляда, с улыбки, с осеннего дня —

0: Тю, я что-то не поняла.
1: А сейчас Зинаида Бомба исполнит песню «Тусовочка».
0: Я что-то не поняла. А по какому поводу мы тут трезвые сидим? В календаре пятница или я ослепла? Валера, не трогай заливное, бери баян. У нас сегодня тусовочка без повода.

0: звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий, агрессивный лай ротвейлера, голос диджея, слегка искаженный помехами.
1: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

С вами был диджей Светогорский на лучшей радиостанции «Лидер». Буквально через полчасика подойдет в эфир диджей Эвелина, а я же с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели. Основная программа сегодня моя подошла к концу. Я уже буду без заказов и без объявления песен, осталось буквально 20 минут. А так я, в принципе, программу свою эфирную закончил. Завтра в 10 утра состоится утренняя зарядка на радио «Лидер», ведущий диджей Светогорский. Завтра в 14.00 я в эфире, как обычно. Если диджей, который будет с 12 до 14 не выйдет, я выйду даже, наверное, в 13.00 пораньше. Ну, я посмотрю. А так, дорогие радиослушатели, моя сегодняшняя эфирная сетка подошла к концу. Я же с вами прощаюсь. Желаю всем отличного настроения и всем пока-пока. На встрече на волне радио «Лидер».

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцу

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Однажды погаснут огни и стихнут ночные эфиры. Пусть память хранит эти добрые дни, где музыка делала нас счастливее. И кто-то однажды скажет с теплом: спасибо тебе за бессонные ночи, за каждую песню.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина, и я жду ваши заказы. А пока послушаем Фати Царикаева, «Доченька», и будет группа «Сателлит», «Сердце на двоих».

Это была группа «Сателлит. Сердце на двоих», и я жду ваши заказы. А сейчас послушаем АИ 306 «Дышу тобой» и будет Фрея. Фикс, взрослая дочь.

Это был АИ 306 «Дышу тобой». А сейчас послушай Фрея Феникс, взрослая дочь.

Это была Фрея Феникс, взрослая дочь. А сейчас послушаем Эва Мак, мое имя Эвелина. И будет группа «Гравитация», «Белые туманы».

Это были дуэт Гравитация, Белый Туман и Эва Мак, мое имя Авелина. А сейчас послушаем 140 ударов в минуту. I love you.

Это была группа 140 ударов в минуту. I love you. А сейчас послушаем. Айгор, обнять хочу.

Это был Айгор «Обнять хочу». А сейчас послушаем Аика. Digital Forgive Me. И я жду ваши заказы.

Это была Айка Digital. Forgive me. А сейчас послушаем заказ от мамы Шатика для всех. И будет Марана. Сварог.

Это была Марана, сварог. И это был заказ от мамы Шатика для всех. И следующий заказ будет тоже от мамы Шатика для всех. И будет Окси Мета. Дьявол устал смотреть на боль. Слушаем. Я жду ваши заказы.

0: Дьявол просто устал смотреть на боль.
1: Это был заказ от мамы Шатика для всех. И была Оксимета. Дьявол устал смотреть на боль. А сейчас послушаем Алиса Невская, доченька.

Это была Алиса Невская, доченька. А сейчас послушаем Акмалов и Султан, Delete Me. И будет Рисан Магомед Керимов, маленькая мадам.

Это был Лемханов и Дрюня, девочка-ангел. А сейчас послушаем группа «Три восьмерки», шикарная и опасная. И будет песня «Привет». Я жду ваши заказы.

Это была песня «Привет» и группа «Три восьмерки» «Шикарная и опасная». А сейчас послушаем «Пандора», «Магистраль» и я жду ваши заказы.

Это была Пандора, магистраль. А сейчас послушаем два заказа от Бобби из чата Фортуна. И будет песня «Назад в 90-е» и «Нежность». И я жду ваши заказы.

это были два заказа от Бобби из чата Фортуна. И была песня «Нежность» и «Назад в 90-е». И следующий заказ будет тоже от Бобби. И будет прекрасный твой наряд. И также послушаем «Айгор в глубине твоих глаз».

0: два заказа от Бобби, и была песня «Твоя улыбка», и «Ты так красива, неповторима». А сейчас послушаем Майкл Гудовских «Взрослая дочь». И будет заказ еще от Бобби. Ты уйдешь?
1: Когда-то ты засыпала под мой тихий голос и верила, что папа может все.

прежде укрывает. Пусть тебе встречается только искренний свет. Пусть не будет в твоей жизни ни предательства, ни бед. Если вдруг тебе однажды станет холодно в пути, знаю, папы, как и раньше, можно силу обрести.

Моя девочка уже не просит сказку. Но для папы ты останешься такой, той малышкой, что когда-то засыпала под мой голос.

Это был заказ от Бобби. И была песня «Ты уйдешь». А также послушали Михаил Гудовских «Взрослая дочь». И следующий заказ будет тоже от Бобби из чата «Фортуна». И послушаем «Осенний вальс». И еще будет песня «Загляни в глаза и скажи люблю».

Это были два заказа от Бобби с чата «Фортуна». И была песня «Осенний вальс» и песня на английском языке. А с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Серегу 72. И пожелаем ему легкого эфира и всем отличного настроения.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Да-да-да, добрый вечер, господа и дамы. Рад всех вас видеть на наших радиостанциях. И, как всегда, перед началом эфира хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72, и хочу поприветствовать всех, кто меня сегодня слушает, а слушают меня сегодня на Радио Лидер, Радио Ночь Любви, Радио Мега Микс Музик, и попозже, как всегда, обещала присоединиться еще одна радиостанция. А также хочу всех поприветствовать, кто слушает на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, партнеры, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Чуть позже. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока у меня есть заказик, а заказик этот у меня Святогорского, чики-брики.

Вот такие вот чики-брики были от Светогорского. Я не знаю, слышит ли нас Алинка сейчас, Островок, я это не знаю. Может быть, и слышит. Но если слышит Алинка, смотри, Островок засматривается все-таки на твой парфюм. Принимай от Островка.

Вот так вот островок засматривается на Линкин парфюм. Все понятно, островок. Тут вот пишут, что я тоже смотрю. Но я-то смотрю на парфюм у всех, не только на Линкин, так сказать. Где-то там далеко. А это у меня заказик будет от Александра. Принимай, Александр.

Вот такой заказик у меня был от Александра. А Ирчонок мне заказал ветерок. Вот мне только интересно, где же ветерок-то? Не между ног случайно, давайте послушаем. А то ведь я в эфире, должен быть там ветерок. Принимай, Ирчонок.

Вот такой ветерок, заказик это у меня был от Ерчонка. А следующий заказик у меня тоже есть, видимо, Светогорский у нас. Отдыхал в санатории, а там не было душа. Приехал сюда и заказывает баню. Принимай.

Вот такая баня у меня была, и заказик-то этот у меня был от Светогорского. Ну а следующий заказик у меня будет от Искорки. А Искорка заказала бабье лето. Ну да, что-то как-то не верится, чтобы она была теплая-то. Принимай!

0: Вот такое бабье лето у меня было от Искорки. А от Александра, который 86-й, будет 3 танкиста и собака, наверное. Принимай.
1: На границе.

Вот такой вот заказик у меня был от Александра. Так, к нам присоединилось еще одно радио, как я и обещал вам. И это радио «Чистый кофе». Я приветствую всех, кто находится на этой радиостанции. И тоже жду заказики в свое личное сообщение. Так, понятно, сегодня воскресенье, видимо, у всех в голове, что завтра понедельник, на работу, шутки перестали понимать, шутить больше в эфире тогда я не буду, а буду просто объявлять. Вячеслав 60, и принимайте свой заказик, радость.

Вот такой вот заказик был у меня от Вячеслава. Ерчонок, а следующий заказик будет ваш. У поручика неважные дела. Принимайте. Вот посмотрим, сколько вы выдержите, когда я буду серьезный.

весела до тех пор, пока не вытрется хмель. Но до царского села путь дорога весела до тех пор, пока не вытрется хмель.

пор, не про тихий разговор, не про то, что им назначена дуэль. Он не помнит ни про спор, ни про тихий разговор, не про то, что им назначена дуэль. Но в одном ему сегодня повезло. Кто-то молится за грешного и ждет. Дремлет царское село, но по

Вот такой заказик был у меня от радиослушательницы Ерчонок. Так, малявка с радио «Чистый кайф». Сначала, значит, переводишь мне денежку за посуду, а потом можешь ее бить сколько угодно. Я, говорит, хочу побить посуду. Принимай.

Вот так вот малявка хочет бить посуду. Так, Искорка, не плачь. Это говорю тебе не я. Это говорит тебе... Сейчас скажу, кто. Сергей Купин. Только он говорит, не плачь, Алиса. Видимо, имя перепутал. Так что не плачь. Принимай.

Искорка, вот такой заказик был у тебя, для тебя, Сергея Купина. Ну а сейчас, дорогие наши радиослушатели, что делать, если стареет мама? Все так логично, хоть просто плачь. И этой жизни, конечно, мало, но нет решения у тех задач. Мы сами тоже давно не дети и знаем горечь летящих дней. Но нам-то проще на этом свете. А как быть с мамой? Что делать с ней? Ответит мама, мол, все в порядке, сама умею, сама смогу. Мы все с природой играем в прятки, поодиночке в своем кругу. Пока в запасе осталось время, мне надо маму любить сильней, забыв о грустном, годам не веря, как можно чаще встречаться с ней. Всегда легко обидеть мать, она обиду не заметит и только может вам сказать: не простудись, сегодня ветер. Любите, люди, матерей, им в этой жизни мало надо. Любовь и преданность детей для них превысшая награда. Итак, дорогие наши радиослушатели, сегодня у замечательной мамы Веры Алексеевны день рождения. А мама она нашего друга Сергея, ангела Новороссия. Он поздравляет свою маму с днем рождения и хочет ей поставить песню Нэнси «Дым сигарет с ментолом». Принимайте, Вера Алексеевна, от своего сына подарочек. С днем рождения вас!

0: Вот такое вот поздравление было своей маме. Свою маму поздравил Сергей с днем рождения. Все то, что в жизни происходит с нами, мы как-то странно делим пополам. Если радость празднуем с друзьями, а с бедой приходим к матерям. Заняты работой и делами, день за днем в потоке суеты. Мы не часто думаем о маме, слишком редко дарим ей цветы. И свои болезни носим к маме, и обиды к ней идем лечить, и морщинки ей рисуем сами, позабыв прощения попросить. Мы так редко маму обнимаем, разучились маму целовать, позвонить порою забываем, некогда письмишко написать. Ну а мама все равно нас любит, что бы ни случилось, не предаст, все простит, обиды все забудет, руку, душу, сердце все отдаст. И когда от мамы уезжаешь, отогревшись у ее любви, ты шепни: прости за все, родная, и прошу, подольше поживи. Вера Алексеевна, не мог я тоже пройти мимо этих поздравлений, то, что у вас день рождения, и поздравляю это уже от меня и от наших радиослушателей. Видели бы вы, что творится в чате. Все вас поздравляют с днем рождения. И мне написали, что вы моя фанатка, и я для вас тогда спою сам. С днем рождения вас, дорогая Вера Алексеевна.
1: Плывет под окном луна, на улице тишина. Не спит и грустит одна только мама. Наутро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Наутро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Я в радостях с мамой жил,

14 малых лет, 14 моих бед смогла мне дать совет только мама. 14 малых лет, 14 моих бед смогла мне дать совет только мама. А если когда-нибудь я в дальний уеду путь, то писем от сына ждать будет мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. Плывет под окном луна.

0: На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама.
1: Вера Алексеевна, вас еще с днем рождения поздравляет Малинка и дарит вам вот такую композицию. Расскажи мне, мама.

Вот такое вот поздравление, Вера Алексеевна, было от Малинки. Она с радио «Лидер» вас поздравляла. А еще вас поздравляет с радио вашего сына. Это радио «Чистый кайф». А поздравляет вас эффектная, ну, наверное, точно эффектная. Желает вам счастья, здоровья и долгих лет жизни. И дарит вот такой вот трек. С днем рождения, мама!

Вот такое вот вам было поздравление, Вера Алексеевна. Но это еще не все. Есть еще одно поздравление для вас. Нет на свете сердца ближе, нет дороже и родней, чем у самой ненаглядной, милой мамочки моей. С днем рождения, родная, пусть Господь тебя хранит от пустых переживаний, ссор и мелочных обид. Пусть всегда добро и радость будут там, где будешь ты. Так полна теплоты, света и душевной чистоты. Для меня ты самый близкий и любимый человек. Мы с тобою неразлучны, нитью связаны навек. Здоровья, счастья и берегите себя. Вот такое поздравление вам, Вера Алексеевна, от Искорки с радио «Лидер». И вот такое музыкальное поздравление тоже для вас. «Мама» так и называется.

Вот такое поздравление, Вера Алексеевна, было для вас от Искорки с радио Лидер. Ну, а я продолжаю выполнять заказики, и у меня есть заказик, Александр 86, для тебя, от Вячеслава. Так что принимай, град Воронеж.

Вот такой заказик, Александр, был для тебя от Вячеслава. Ирчонок, а сейчас ваша неразделенная любовь в эфире. Принимайте.

ye Года мои надежды хороня Но ты со мной по-прежнему Верней любой подруге

Не может время приостановиться. Ни счастьем, ни бедой и ни войной. Но если суждено чему-то страшному случиться, то лучше пусть со мной.

Вот такой вот заказик был от Ерчонка. Так, Малинка, пиши адрес, я уже собираюсь. Ты, говорит, приходи, принимай, Малинка.

Вот так вот в гости зовет малинка. Но адрес не пишет, ядрена кочерышка. А у меня с чистого кайфа. От негодяйки заказик. Все-то, девчонки, вам надо про любовь. Но написала не по-русски. Принимай.

Вот такой вот у меня был заказик чистого кайфа от негодяйки. А у нас сегодня еще есть один именинник, и это вроде бы Калек, который написал, чтобы для него поставил я песню «С днем рождения». Ну что ж, Калек, с днем рождения!

Вот такой скорый поезд был у меня от Цветогорского. Ну а с радио чистый кайф. Малявка опять мне маляву прислала не на русском языке. То она хочет посуду побить, а сейчас не на русском, может, кому и собралась морду бить, не знаю. Принимай, малявка, свою логу.

Вот такой вот от малявки у меня был заказик. Итак, дорогие радиослушатели, заказики я больше не принимаю. У меня вот есть, попробую я их все выполнить. А время осталось очень мало. И вот Малинка мне говорит, ты живешь, говорит, в моей судьбе. Ну, наверное, это опять не мне. Раскатал губу, Сереженька. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от малинки. А от эффектной ты просто, говорит, будь, буду эффектной всегда с вами. Принимай.

0: навсегда.
1: Вот такой заказик у меня был от эффектной. А Ярчонок говорит, ты, говорит, у Калины жди, еще бы знать у какой.

0: На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут вести после меня, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Всего вам самого наилучшего.
1: О, Калина.

Так, по-моему, нас Виктория вылетела. Что-то я ее не вижу. Ладно, немножко ее подождем, Викторию. А раз мы ее ждем, я включу песню «От себя». Хороша чертовка.

Вот такая чертовка. Сейчас посмотрим, Виктория включится у нас или не включится. Виктория. Да что-то, видимо, у Виктории не получается, но я долго сидеть тоже не смогу. Ну что ж, Слава, поставлю я тебе еще твою песню, пока Виктория включается. Только она называется «На улице Каштановой», а не «Центральной».

Еще раз всем добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами буду я, Виктория, до 22:00 по Москве. Хорошего вам настроения, светлых мыслей и только положительных эмоций, а также душевного общения на радио «Лидер» с вами, дорогие радиослушатели. Я хочу, прежде всего, хочу поблагодарить нашего диджея Сергея 72 за его замечательный эфир и пожелать ему дальнейших успехов. Ну, а еще самое главное, пожелать ему доброго здоровья. Ну что, продолжим наш музыкальный вечер, дорогие друзья. Если вы хотите услышать свою любимую композицию, пишите мне в личку, и я с удовольствием выполню ваш заказ. Я хочу сказать, что, к сожалению, глючит сейчас интернет, и может быть, плохой. Пишите, что могу, то сделаю, что не смогу. Давайте послушаем песню. Это будет песня Вика Воронина «У меня есть ты».

Уважаемые радиослушатели, хочу напомнить, что сегодня у нас 13 сентября, воскресенье. А вот как я провожу свой выходной, я вам расскажу. Выходные – это праздник. Нам, мужчинам, не понять. Не вести ребенка в садик, можно рано не вставать. С милым от души смеяться, веселиться без забот. И в постели поваляться, отдохнуть от всех хлопот. Позвонить подружке, маме, покормить потом кота – пообедать в ресторане, ведь диета – скукота. Можно выключить будильник и на время наплевать. Или одеть наряд свой стильный, да пойти и погулять. И пройтись по магазинам, где примерить, что купить. Поглазеть на все витрины, без покупок грустно жить. И к компании привычной можно в гости вдруг зайти. Это значит, что отлично выходные провести. В понедельник утром рано, мой будильник как шальной. Не могу я встать с дивана, пролетел мой выходной. Подниматься неохота, от усталости валюсь. Поскорей пришла б суббота, в этот раз я отосплюсь. Ну, вот такие мои стихи для вас, дорогие друзья. Ну, а сейчас, конечно, веселенькая будет для вас песенка. И это будет Эдуард Иконников. А напечатка.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И я приветствую всех тех, кто только что присоединился. И хочу пожелать самого теплого, самого замечательного синего вечерочка. Присоединяйтесь к нам, к нашему шалашу. В эфире звучат самые крутые, самые зажигательные ритмы. И все самое лучшее для вас. И сейчас мне поступил заказик от Ирчонка. И вы не поверите, сейчас прозвучит песня в исполнении одного певца, которого мы так давно-давно не слышали. И это будет песня «Боярский, наш двор». Слушаем и наслаждаемся.

0: Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас у меня поступил еще один заказик. А это заказик от Славы Анисина. Он никогда не приходит без заказика. Он всегда, он очень активный, всегда-всегда заказывает песенки. И причем очень-очень даже хорошие песенки. И на этот раз сейчас прозвучит вечная песня, это вечная тема, тема о любви. А представляете, песня из кинофильма будет. И как вам сказать, вы, конечно, не догадаетесь, но я вам, вам открою тайну. Эта песня будет из кинофильма «Гардемарины вперед». Слушаем и наслаждаемся.
1: По воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы

невинных, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

Однажды ты соскучишься по мне, поймешь, что время учит, а не лечит, что счастье — просто миг наедине, и что в разлуке лишь желание встреча. Однажды ты захочешь быть со мной, до дрожи в теле, до душевной боли, чтоб слышать рядом только голос мой и ощущать, как я дышу тобой. Однажды не захочешь больше ждать, делить меня с другим не будет мочи. И ты мне позвонишь, чтобы сказать, чтоб до безумия меня ты видеть хочешь. Я все простить могу и все понять. Ты для меня на свете всех дороже. Ты лишь сумей меня не потерять, ведь потеряв,

Больных они, конечно же, всем же. Желаю вам отдыха. Желаю, чтобы этот волшебный вечер нашел внимание, любовь, заботу и нежность от тех, кто будет с вами рядом. Ну вот сейчас мне поступил заказик. От радиослушателя Герман песня. Белый перебой.

Любите жизнь и ею наслаждайтесь. Она подарок, посланный с небес. За нею гнаться лучше не пытайтесь, ведь жизнь большое чудо и чудес. Мы жить спешим, а жизнь кричит постой. За суетой земной ведь ты меня не видишь. Любовью насладись и красотой. Не торопись на свой последний финиш. Никто не знает, сколько Бог отвел мгновений чудных на земле прекрасной. Средь суеты и средь домашних дел не оставайтесь к жизни безучастной. Любите жизнь, любите каждый миг. Благодарите небеса за чудо, за право жить, за право видеть мир, за право просто наслаждаться утром. Любите жизнь и ею наслаждайтесь. Она подарок, посланный с небес. За ней угнаться лучше не пытайтесь, ведь жизнь — большое чудо из чудес.

Уважаемые радиослушатели, а мы продолжаем наш музыкальный вечер. Сегодня в эфире звучат самые крутые, самые зажигательные ритмы, все самое лучшее для вас. А также ваши любимые композиции, которые вы мне присылаете, пишите в личку. Я с удовольствием выполняю ваши заказики. И вот сейчас у меня поступил заказик от Ирчонка, и это будет песня Зары «Не говорить мне прощай». Принимайте свой заказик, уважаемый радиослушатель, а мы вместе с вами послушаем.

Уважаемые радиослушатели, ну а следующий заказик у меня прозвучит от «Семь семерочек» от Алика. Эль.

заказик от Алика. Это наш музыкальный вечер. И страшно хорошо, только уже за... завтра от Михаила Боярского. Большая медведь.

Осенняя любовь подобна чуду. Прощальной песней дома она вошла, подобно нежному, прекрасному этюду. По душам нашим и сердцам прошла, и в дивном танце закружились листья. Ты не один, ты слышишь? Не один. Мы вместе, наши души, слезы, мысли, и нас осенний не расстроит сплин. Ты губ моих коснулся осторожно. Ты не одна, ты слышишь? Не одна. И вдруг все стало просто и возможно. И вместо осени в душе опять весна. Осенняя любовь, она как сказка, нам снова дарит счастье новизны. Я незнакомка для тебя, живая маска, и вновь друг друга мы познать должны. Осенняя любовь, подобно чуду, прощальной песней в дом она вошла, подобно нежному, прекрасному этюду, по душам нашим и сердцам прошла.

Уважаемые радиослушатели, иногда самая срочная и важная вещь, которую нужно сделать, это хорошенько отдохнуть, что мы и делаем сегодня, потому что сегодня у нас воскресенье и конец дня, впереди у нас большая длинная ночь, а завтра будет понедельник. И я всем желаю легкого понедельника и отличной недели, дорогие друзья, чтобы все ваши желания и все проблемы решались и только на отлично. Ну, а мы продолжаем наш музыкальный вечер, и сейчас у меня прозвучит заказик от нашей радиослушательницы Ирчонка, и это будет песенка, где она? Это будет песенка Софи Ротару «В доме моем». Принимайте свой заказик, уважаемая радиослушательница.

Уважаемые радиослушатели, ну а следующая композиция будет песня, которая наполнит вас энергией, любовью, потому что сейчас это будет песня называться «Ягода». И поет ее Максим Аршавин.

Господи, за искренних друзей, за тех, кто не завидует, не злится, но будет за меня всегда молиться, стоять пред Богом с верностью своей. Спасибо, Бог, за нежных и простых, моих друзей, которым доверяю, которым свое сердце открываю, без страха получить плевок от них. Спасибо, Бог, за тех, кто дашь на дашь, со мной не строил в жизни отношения, но проявлял огромное терпение, когда, увы, был беден мой багаж. Спасибо, Боже, за друзей таких, кому ни дождь, ни верста, ни помеха, кто радуется так моим успехам, как будто сам он этого достиг. Спасибо, Бог, за эту чистоту, за их сердец великое смирение, за то, что с ними, находясь в общении, я замечаю, как сама расту. Спасибо, Бог, за лучших из людей. Хочу за них стоять в молитве чаще. Дай мне, Господь, быть другом настоящим, достойным моих искренних друзей.

Уважаемые радиослушатели, ну а мы продолжаем наш музыкальный вечер, и мне остается 35 минут до окончания моего эфира. А сейчас у меня поступил заказик от Ирчонка, и это будет песня Алисы Мон «Подорожник трава». Принимайте, ну а мы вместе с вами послушаем.

Уважаемые радиослушатели, это был заказик у нас от Ирчонка. И я хочу сказать, я 100 лет эту песню не слышала, и вот сегодня я ее услышала, думаю, ну какая же красивая песня, ну как же красиво поет, какие слова красивые. Думаю, боже мой, мы уже ее, я не знаю, 100 лет как не слышали. Думаю, нет, надо все-таки вспоминать и старые песенки, потому что есть очень-очень хорошие. Ну что, дорогие мои, я предлагаю вашему вниманию еще одно стихотворение. Ну, на сегодня хватит вам, потому что я вас сегодня уже замучила. Давайте послушаем «Жди меня».

Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не жалей добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверит сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять им, ждавшие, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой.

0: сердце бьет до дрожи.
1: Уважаемые радиослушатели, ну а мы продолжаем наш музыкальный вечер. И я всем желаю самого отличного, самого замечательного настроения, всем осеннего тепла, радости, добра и счастья. Дорогие мои, вот сейчас у меня еще есть заказик. Это заказик будет от Ирчонка. А песня называется «Как я летаю». Заматаев Бенд. Ну, эту песню я не знаю, слышала или нет, но название мне не знакомо. Давайте послушаем.

Уважаемые радиослушатели, хочу сказать огромное спасибо вам за ваши замечательные заказики. Просто потрясающие заказики. Вот эта песня тоже, вот я хочу сказать, замечательная песня. Но я ее ни разу не слышала. Вот впервые слышу. Я не знаю, когда она раньше и когда она впервые прозвучала, ни разу не слышала. Спасибо Айрчунку и спасибо Славику и всем-всем, кто заказывал песенки. Всем огромное спасибо. Поэтому такой прекрасный эфир получился, дорогие мои. Ну а сегодня, сейчас следующий исполнитель будет обладатель невероятного голоса, человек с огромной душой, истинный талант, настоящий волшебник звука. Это будет Александр Эграмжан. И это будет песня «Северный ветер». Слушаем и наслаждаемся.

Ну вот, дорогие радиослушатели, мой эфир подошел к концу. И я хочу сказать огромное спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши замечательные заказики. Мне было приятно и легко с вами пообщаться. Надеюсь, вам тоже. И я хочу вам пожелать: берегите себя, своих близких. Будьте добрее, мудрее и помните, самое главное – верить в себя и не отступать перед трудностями. И беречь мир такой хрупкий. Всего вам доброго, дорогие друзья. До скорой встречи. С

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снеж.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на радиолидеры. Жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
7: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».
4: Настюша, диджей Данчев принимает ваш музыкальный

А старик Вахабит только молвил угрюмо: кто мужчиной рожден, тот рожден побеждать. Горы — наша судьба. И добавил, подумав: будем насмерть, как этот мальчишка стоит.

0: DJ Skiff принимает ваш музыкальный заказ.
1: На снегу розы белые, посмотри, что же мы сделали, что же мы сделали, что же мы сделали, розы в снегу.

0: Радио «Страна талантов», «Савтра» и «Балет» принимайте в вашем музыкальном заказе.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в двери.

0: несет, как бы жизнь не била, лишь бы все не напрасно было.
1: Танцуют все!

0: Настюша, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Оставьте свое сообщение после звукового сигнала.

0: Полностью уж принимаете ваш музыкальный заказ.
1: Хрустальная ваза, кайма золотая.

0: Что случилось?
1: Не знаю.
0: Стоял, не дыша,
1: и нахмуривший бровь.
0: Прошелся он взглядом по шкафу пустому. В ЧК позвонил, закурил у окна.

убийства жены. Шел 37-й. Смерть гуляла по зонам. Его ж горемыку прошла стороной. И вот, наконец, вышел он из вагона.

и сердце схватило, невольно склонилась к двери голова, но двери открыла, но двери открыла седого майора, больная вдова. Он вышел из дома и в город далекий уехал в надежде там встретить весну. И как-то однажды он брел одинокий и вдруг постаревшую встретил жену. Та встреча была холодна, как могила. Она лишь сказала: прости, я ушла. А вазочку жалко, ее я разбил, поранила руку в дорогу спеша. От жизни с тобой я к другому сбежала.

удалился и приговор вынес. Убийцы расстрел. На совещание суд удалился.

тебе. Повезло же мне в судьбе. Грусть, печаль пусть уйдут навсегда в больной приют. Пусть дожди снова льют, будет в доме лишь уют. Я прошу об одном, все плохое страшным сном. Мать мою береги и всех матерей земли.

не призеры. Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю суп, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев, похуй то.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание. Прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела тебя.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

земли. Моя любовь, цветок в начале мая, и все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

Трудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пьянею.

Thank you.